0: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Fat cock.
0: Таким огромным, огромным.
1: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
1: Ass.
0: Переваю. Обязательно
1: The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забыл,
0: чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор.
2: Слышь?
0: Кричат с тех пор.

0: little master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть сюртек? Проблема, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: слышь?
1: Вы поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Слышь?
1: Свердят на
3: данжен
1: назад. Сами будем мы решать, где
2: suck dick.
1: Anal. Давай толпуем.
3: Fisting.
1: Тут же появилась
3: long latex glove. Fisting is 300 bucks.
1: I'm back.

0: fresh dожим.
1: Изобрели
0: искусственный
1: секс.
0: Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Дуэйнов.

0: знаешь, я подумала. Мне кажется, что я тебя...
1: Fuck you!
0: А может быть, хоть ты, я тебя все равно люблю.

0: Что империю не строят на воде. Руки в
1: Филли Харрингтон.
0: Эти мальчики спорят, кто тут. Я расскажу, как делать комп. Это самый лютый в топ-чарте с ума. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чайник, ведь я девочка. Справа

0: Нашла
1: банкинг. Идет
2: гей секс.
0: На
3: память.
0: Нашла
1: банкинг.
0: Идет
2: на блю май ас.
0: Нашла
1: банкинг.
0: Идет
2: гей бой анал секс.
0: Нашла
1: банкинг.
2: Идет гей секс.
0: На память
1: ас.
2: Dungeon
0: Full
2: performance. Full master.
4: So horny. Semen.

0: sex.
1: Любовь.
2: У меня без
3: любовь. Yeah.
4: Ведь если
0: Slave.
4: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
0: Calling.
4: То у нее просто не хватит сил на...
0: Бекокс.

0: ты мой ответ на вопрос, который уже я потерял свой
1: finger
0: за голубую
1: do anal
0: разукрасть витамин
1: данжен
0: сахарный человек.

0: Крепче. Чем...
1: Swallow my cum.
0: Идет по пятам. Чужих сомкнулся
2: door.
0: И бесится.
2: Man.
0: Чужих сомкнулся
2: door.
0: И бесится.
2: Man.
0: Десятки
1: fingers.

0: Не слушай, плавится чужая страна. Они всем
1: сердек на утра.
0: Легко.
1: This thing, 300 bucks.
0: Subject.

Лучшие футболки с гачи-принтами в СНГ только в магазине Poser Store. Ссылка в закрепленном комментарии. Game. Okay.

0: Между ярдовых сражений началось день после боя. А я встретил свой фрегат. Пусть узнаю. Все владычество. Кто владеет? Настоящий. Грохот пушек с искандечи. Значит,
1: welcome to the club, buddy.
0: Звон металла, пули сабли, так идет.
1: Boy next door.
0: Повстречались. Среди демонского ада. Наш пиратский корабль.
1: This being anal.
0: Наш пиратский корабль.
1: This being anal.
2: Boy next door.
0: Boy
2: next door.
0: Desisting. И не
1: coming.
0: А я российский новый.
1: Dungeon Master.
0: И не
1: desisting.
0: И не
1: coming.
0: А я российский новый.
1: Dungeon Master.

0: Я желаю вам, чтобы в этом новом году у вас все было по-новому.
1: You need to give me one, two, three.

0: I'll show you.
1: Billy.
2: И сейчас о главной приобретении интриги года, о таинственном побеге
3: Маргарита
2: из России вместе с Джоном, будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито через Белоруссию, от

0: Все сложные ситуации, все позакрывали нахуй. Вообще, сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец у Тилса, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up, and it's a long process.
2: Понял, что... Я не уловим, а... Именно.

0: $300 to play with my anal. $300 to fist my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.

0: Здравствуй, город первых.
1: Gay sex.
0: Свет твоих полночных
1: бар.
0: Здесь я
1: gay
0: санон.
1: Sex and bad cocks.

0: Billy Harrington.
1: Родной, а дом на сём.
0: А Чачи.
1: Рядом поют.
0: Бен.
1: Гуляют пары по барам.
0: Without that.
1: Поют.
0: Гей. Suck dick.
1: Ребята и тихим
0: семен
1: наполняются.

0: No.
1: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick. Do anal.
1: The semen.
0: Man.
2: Fisting ass.
0: Fisting ass. Красиво.
3: У тебя вся будет.
0: Ass.
3: Будет ближе.
0: Latex glove.
3: Я хочу.
0: Как
3: первый раз. И поэтому.
0: Ah.
3: Ярко-желтые.
0: Oui, oui. Master.
1: Семен.

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмастер.
1: Строгой плохо спится и чуть качается пол.
0: My car.
1: В кармане.
0: This thing.
1: Для Тани. Нагну за точку, как вампир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лошадь не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На пенном гречке.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: Old Dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я хочу опять. И часто снится за колючкой.
0: Bad cock.
1: Bad.
0: Sure.

0: is Green Hanukkah. Hey, no.
1: Раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Учил посуду.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер is 300.

0: ass.
1: Dungeon master. Performance artist.
2: Coming.
3: Да, просто делаю ты реальный
1: dungeon.
4: По

0: Long latex gloves.
1: Свет. Воздух люб весь смешался запахом.
2: Two bad cocks.
3: Yeah.
1: В объятиях крепких.
2: Семен.
1: Белый цвет.
4: Oh, yeah.
1: Вкус. Oh, в терпких.

0: Master.
1: Semen.
0: And Bano.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты...
0: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.
2: Бабу...

корнями вырвут голову. Ебанутый на голову, ударил в голову, корнями вырвут голову. Hello? Rich Huckin' Morning. Sorry. Password. Come shaft. Fetch.

0: Где-то с кем-то, что с тобой. Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему я так же жду? Все скучаю по тебе.
2: Hey, party up here.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна у окна.

напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда будет легче мне.

0: ближе. Нахуй. Подъезжаю и случается к пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лоб, то не получается.
0: Бедный
2: артист
0: заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
1: Машина.

0: беда.
1: Все будет просто.
2: Каш.
1: Упадет.
3: Джули.
1: Уронит.
2: Уронит, да?
1: А ты красота.
2: Уронит, да?
1: Нас не догонит. Не.
2: Любит, да?
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger it.

0: Ты это прикинь.
1: Вот ты прикинь, челы что-то там на гоня, да? А я за один
0: 300 бакс
1: получил, бля.
0: Бакс.
1: За
0: майком.

0: сна.
1: Do anal.
0: Будто в первый раз.
1: Oh, master.
2: Suck some dick.
0: Бесслезно. Опять давлю
3: на ass.
4: Мелькают семенные мгновенья.
1: I'm fucking coming.
4: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
1: Love your head.

0: semen, swallow, semen, swallow, semen.
1: Залетел, захотел красивых
0: fucking
1: жарко, но не тесно.
2: Harrington.
1: Танцую техно, долбят
0: as we can.
1: Басы.
0: Suck some dick.
2: Oh, shit.
1: Поле боя под губой, я твой
0: boy.
1: Ты со мной.
0: Master. Gay.
1: У нас
0: hot set.

0: coming.
1: It's a fucking deep, deep.
2: Я смотрю, тебя правильная
1: тачку
2: на карманные расходы.
1: $100.
2: Если будут

0: влюбленность. Boy next door.
1: Не мерцает мак. Сотни палец. Снимает мак. Возмываю.
0: Come.
1: Отделяю.
0: Really?
1: Шепчет.
0: Coming.
2: Coming. Coming.
1: Я
0: bondage.
1: Кидаю на стол. Фортуну ко мне.
0: Next door.
1: Неуловимый будто
0: бетон.
1: Мои тени крутят по столу.
0: Как, как, как, как, как.
1: Весь мой щит сияет как.
0: More.
1: Как.
0: More.
1: Кружит.
0: Как, как, как, как.
1: Весь мой щит сияет как.
0: More.
1: Как.
0: More.
1: Хочу себе.
0: Семен, семен, семен.

my ass. Пуста и длинна. Только coming from flesh. Что есть мочи и my anal. Развела latex blood.

0: Хочу как большие банки. Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Оу,
0: я Мишка. Я Мишка.
1: Coming.
0: Я просто
1: gay.
0: Я
1: gay boy penetration.
0: Нихуёво, сюда масло.
1: Сторона. Man, anal.
0: Лова, лова, места мало. Спил
1: door

0: do anal.
1: Молочком в ебасу
2: тратил.
1: Поднял на
0: finger.
1: Пару тонн похавал.
0: Семен.
1: Творожком, да я ебал ваш.
0: Glory.
2: Your finger.
1: Плюс.
2: Fondles.
1: Вот это.
0: Gay.
2: Sex.
1: Я
0: пивался.
1: Нахуярюсь и буду.
0: Loop it up.
1: Я.
0: Dungeon master.
1: Мне похуй, не буду.
0: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут.
2: Слышь.
1: Охуевать.

0: Anal.
1: Королева
0: Сестры.
1: С банкой чистого
0: семена
1: я спешу к тебе. Нам бобры и все, что горы, не смыть с него
0: фингеры
1: и мылом с нашим
2: ass.
0: Ведь мы suck dick
1: для того, чтобы
0: fucking coming.
1: Мы
0: suck some dick
1: для того, чтобы
0: fucking coming.

0: хорошо. Значит, надо добавить
1: hot lotion,
0: чтобы стало
1: amazing.
0: Хотя бы
1: gay sex.
0: Ведь мы
1: subject
0: для того, чтобы
1: fucking coming.
0: Мы
1: suck some dick
0: для того, чтобы
1: fucking coming.

0: finger. Shut cock. Boy. Boy next door.
1: Почти все
0: Finger.
1: Закрутил дядя.
2: Jerome.

0: точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master
0: заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же
1: Slaves
0: просят
1: some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
1: Okay.
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но мы

Я знаю, что в моем так много slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться, но за стенами все так же просят отчаяние в глазах.

0: That hurts. It hurts. Из твоей комнаты без жены, чтобы исчезнуть из
1: Dungeon.
0: Boys.
2: Заметает мои
0: Wee-wee.
2: Я тебя
1: Lube it up.
0: Anal.
2: Suck dick.
0: Тебя
2: Do anal.
0: Все это, но теперь не буду.
2: Oh, shit.
0: Я закопаю все, что больше не
3: Spank.
1: Full master.
3: Out of the gate.
1: In a dark hole.
0: Ты позвонишь, когда по-новой.
1: So horny. So horny.
0: Но лучше просто...
3: Fuck. Let's
2: Gay website.

0: подворотня нас ждет.
1: Нас ждет.
0: Хочет нас посадить на
2: дик.
0: Уже решили свои ком. Машины в
1: пять
0: и все гангстеры.
1: Do anal.
0: Остались только мы на
2: bondage gay website.
0: Парочка простых и молодых.
1: Как?

0: такие негодятся. Каждый попутал в этом зиккурате. Two bad cops. Вавилонской Dungeon. Мертвых, которых череда одних черных. Колизей нереализованный. Boys. В клубе одинокий.
1: Real man.
0: Заебался ждать.
2: My ass.
3: Billy Harrington.

0: Куратит to that car. Вавилонской мертвых, который череда одних черных. Я пока тебе пару часов. Но все типа не маю, ты однажды.
1: Billy Harrington.

0: Dick.
1: Door.
2: Dungeon.
3: Мы друг другу не шлем. Не... Зачем? Было сказано, нет больше проблем. Даже мне незачем знать. Но
1: они
3: мои давно пора порвать. Лежит во дворе. Глупо все то, что было в игре. Но ни ты и ни я не сможем забыть. Вечер
0: сам.

0: zvrni. Oh shit, oh shit, oh shit.
1: I swallow semen.
0: Пусть еще поспит. Откройте дверь. Подайте ручку.
1: Master.
0: Корабль на
1: майк. Так.
0: Сегодняшний программ.
1: Boy next door.

0: кажется с первого взгляда. Слушай.
1: Horny. Сучке приключился случай.
2: Я предупреждаю.
0: Такой ебучий.
1: Horny. Сучке приключился случай.
3: Oh yeah. Fisting.
0: Anal.
1: Кучка.

умею. 15. Зай, понял, что только будто гачи мучи. Ты не хочешь быть почему же могу показать тебе мучу. Dungeon Master. Самый лучший. Понял, что только будто гачи мучи. Ты не хочешь быть почему же. Billy. Твой характер, он такой тягучий. Кажется, я Stick finger. Сучка. Одной Horny. Сучке приключился случай. Я предупреждаю. Man. Horny. Сучке приключился случай. Oh yeah. 15.

0: честно, рядом с тобой я себя чувствую просто...
1: Horny.
2: Сучки приключился с ней. Я предупреждаю.
1: Man. Horny.
2: Сучки приключился с ней.
1: Fisting. Anal.
2: Кучкой boy. Присядь и слушай.
1: Horny.
2: Сучки приключился с ней. Я предупреждаю.
1: Man. Horny.
2: Сучки приключился с ней.
1: Fisting. Anal.
2: Кучкой
1: boy. Latex love.

0: Gay.
1: Если можешь,
2: suck dick.
1: И 100 000 таких голосов разыграется.
2: Party.
1: И мы живем для того, чтобы в нас преломлялись.
2: Oui.
1: Но если когда-нибудь вдруг потеряется фокус,
2: то на
1: положись, люд.

0: wild.
1: Thank you.
2: Что? Do anal.
3: Ибо порой мы
2: Suck.
3: Но совсем за ненужные вещи, а за нужные
2: Coming.
3: Обещаны. Твой мир на ладони мне мало, теперь я хочу все и сразу. Дай мне
2: Horny.
3: Контроль над
2: Calm, Master.
3: Над
2: Point. Artist.

0: Fisting anal.
1: Под дороге я задираю кверху ноги. Берегитесь, не дай.
0: Boy, boy, boy, next door.
2: Fuck you.
1: Отчаянный
0: gay boy.
1: Не остается без внимания мое лихое
0: fisting anal.

0: хорошо придумал кто. Что если
1: тебе охота? Fucking do gay sex.
0: И в голове сплошной так.

0: pass. This thing ass.
1: И дело тут не в результат, а тем, и прочее, и кста.

0: Dark Home.
1: Будет лучше.
2: Теперь сама это.
0: Шаг.
3: Любил свои
0: Six hot loads.

0: boy next door.
1: Another spanking.
2: Опять согрел он кучу
3: плейс.
2: И стали они всем
0: top dick.
2: Когда отвалился ведь рыть, остался один
0: boy next door.

0: ГПС нету ключи. В этом нет, я тебе напажу, даже ласково дедем.
1: Привет,
0: привет.

0: наш гей-парти.
1: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандаж.
1: Опять целый день пенсионеров развлекаются. Спорят, что теперь играет вновь
0: гей-секс.

0: gay. Stop.
1: I'm sorry.
2: That's amazing.
3: Когда скромняга
2: Boy.
3: Отдыхал от
2: Sex.
3: С Геральтом из... Он
2: фистинг
3: эту...
2: Ass.
3: Сразился белый...
2: Come. Swallow.
3: Семен чертом. И эльфов...
2: Фистинг anal. Фрин ass.
3: Когорты...
2: Слышь!
3: Сзади подползли... Хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
3: Мне людню.
4: Fat cock.
3: По зубам целился тут.
2: Play.
3: Мне рогом прямо в
2: ass.
3: И тут
2: Master.
3: Крикнул. Вот твой
2: Coming.
3: Час.
5: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 bucks. Bucks.
4: В историю не пишут.
3: Ведьмаку заплатите
2: 300 bucks. 300 bucks.
3: Ведьмаку заплатите.
2: Stick finger in keep your ass.
3: Он хоть на
1: She walks down.
3: Отправиться готов. Сразить
2: fucking slaves.
3: Бить
4: ass.
3: Врагов. Он эльфов всех
2: turns on
3: за дальний
2: boy next door

0: Заплатите 300 bucks. Dungeon Master. Заплатите. Stick fingering. $300.
1: Ведьмаку заплатите.
0: Stick fingering your ass. Dungeon Master.
1: Заплатите.
0: $300. Dungeon Master.

0: Вот аппетит контроп, на мне мобильный костюм, это
1: бандит.
0: Барби, как бы это не вся моя
1: семена.
0: Я поебал, съебал, будто
1: мастер.

пиздили семена. Через пять минут он шарте, как Дарден Мэггит. Для решения проблемы не требуется Ван Дарком. Если ты не мастер, это слабая позиция. Вы оппозиция. Детский пистолет у меня, амуниция. Свет это уникальный путь. Нам

0: Ты красивая, как Лили. Хочу тебе
1: Swallow Cock.
0: В твоей голове
1: Fat Cock.
0: Мои просто
1: Boy Next Door.
0: Ты же знаешь,
1: без ты
0: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
1: Latex Cock.
0: Просто поцеловал. Ты красивая, как
2: Лили.
0: Ну а я просто
1: Джон.
0: У меня
1: 300 бакс.
0: Макдональдс тоже
3: Leather Club.
0: Ты же знаешь, мы не берем
1: I come
0: назад. Так что наши
1: Dark Fantasy.
0: Это навсегда.
1: Anal.
0: Fuck меня каждый день.
1: Latex gloves.

за тобой не закрывая. Уже который год. И с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: Nico, Nico, Nico.
1: Я знаю все твои
2: fantasies.
1: Я знаю.
2: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
2: The semen.
1: Она осталась от
2: master.
1: А помнишь, мы
2: Duino?
1: В школе
2: performance artist.
1: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для
2: Set.

0: heart disease.
1: Yes, ma'am.
2: You like what you see?
1: Another ball.
0: Gay website.
1: Удалять открытые закладки. А помнишь, ты послал он? Когда я
2: suck some dick.
1: В треклятой доте. Чё ты косишься на...
0: Latex gloves. Don't get out there, man.
1: Ты против. Сядь. Сядь мне на...
0: That cock.
1: Сядь мне на...
0: That cock.
2: Nico, Nico.
3: Ты мне оставил
0: Dungeon.
3: Лилипутские эти пики. Кидал бы только из
0: Website.
3: Да, сегодня
0: Ask.
3: Лично я буду черным
0: Dungeon.

0: Bad cock. Bad cock.
1: Приземлила ударом
0: finger.
1: Слышал, что больно, но не думал, насколько на общем.
0: Next door.
1: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
0: Swallow semen.
1: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это...

0: пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не купить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: на дне. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут быстро.

0: одиночестве ты становится ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
1: семенем.
0: Уже не важно, как это будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: wow, круче, чем тебя, как пулька, ты для нее не готов. Тебе в голову лезть,
1: hey.
0: Она не рядом, добейся. Ну раз убился, добейся.
1: Movie star.

0: dick.
1: Prostory szykarny.
2: Dungeon.
1: Размером с
2: 300 bucks.
1: В Москве охуительно.
3: Spanking.
1: Челябинск.
2: Swallow my cum.

0: ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Oh. Huh?
1: Давай, давай, давай, кислоты.
2: 15.
1: Hey,
0: spanking.
1: Hey, кислоты.
2: Coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking legs. Fucking legs.

0: Assisting.
1: Ask.
2: Неуклюжий.
0: Dungeon master.
2: По лужам.
0: А my comp. Dungeon.
2: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
0: I'm so
2: такой. Ах, я...
0: Do a...

0: на гей
1: бары.
0: На виду, к сожалению,
1: did you know?
0: Только раз в году. К сожалению,
1: did you know?
0: Только раз в году.

0: Мое дело вас развлекать пустяками во время
1: пути.
0: А что пустяковое хрупкого эгоартиста? Нет, довести бы на самоубийство. Нет, человека ранними.
2: Не хочу никому давать копаться в своих. Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то там.

0: Stick finger.
1: Внутрь моя мама говорила.
2: What the hell are you two doing?
1: Раскопай сам себе.
0: Dungeon.
1: Ведь у нету. Не прошло пяти минут, как я. Ведь мне не похуй.
0: I'm so horny.
1: Прячу.
0: Semen. Latex glove.
1: Я трахал.
0: Ровно. 100 fucking times.

0: бесконечный темный
1: Dungeon.
0: Городе чужом, где-то
2: Gorsena.
0: Хорошо, что ты не
1: Sistine.
0: Моих
1: Anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
2: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Bad thing.

0: И пришла я на то, чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомым мне
1: кусок.
0: Жил был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is $300.
0: Жил был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
2: Bad cock.

My latex glove. Anal. Gay sex. Ah, ah, ah, ah. Где же мне взять? Именно. Fisting.

0: Latex Glove.
1: Мне в такую. Ах, какая
0: похуй.
1: Какая
0: Latex Glove. Yes.
1: Такую.
0: Fisting.
1: С другим я знаю.
0: Finger ass.
1: Давно ласкает. И тебя
0: так dick.
1: Не провожу я. Жжет
0: my ass.
1: Сильнее огня. Не моя.

день, когда умрет, когда не проснется, что будет в моей голове. На похоронах смогу ли что-нибудь сказать, ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда что ты узнал за 25 лет рассыпается в момент, ведь сколько всего я мог сказать, но не смог сказать, сколько всего я смог сказать, чего не мог сказать, сколько слов так и не произнес тогда, сколько слов дерьма я говорил в глаза. Быстрая penetration до первого похода в школу, запах отца, разговоры по душе.

0: если пронесу.
1: Во всю свою жизнь, чтобы им не дали все, чему учили. Ведь вы собрали по кускам меня, как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам. Но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать мне бы впитать качество. Ох, сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок. За окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фото. Вы как меняется за всего одну. Когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит?

0: легче послать, чем сжигать
1: семен
0: и придавать значимости. Кого-то я терял по глупости, кто-то умер от старости, кто-то меня и ушел во свояси. Но если мы были и ты слушаешь сейчас, я всем прощаю все, и вы за все простите меня. Я хуёвый бой, бренд ужасный, паршивый, плохой работник, так себе галимый. Вот и момент истины, я скажу, нет гордости. Мне нужнее всего, без вас я беспомощен, живу ради вас, ради вас. Каждое утро просыпаюсь и дышу ради вас. Так что, если завтра умру, мне не надо будет говорить, передать, потому что я люблю их. Вы и так все знаете сами, из этих строк и не скучай, по мне напойся.

0: ходят портовые
1: дни.
0: Они ж с ума сведут. Из щелочках ноги на юбчонках. И на
1: дик.
0: Уведут.

0: ослепший старый ночи бродил, на разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Tactical Dungeon.
1: Порвали все эти фонари!
0: Бандыч!
1: Кастрали, срали, типа, полная труба! Решили!
2: Лоб-бобя!
1: Сали!
0: Да, да,
1: да,
0: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да

0: do.
1: Anal.
2: Он всегда любил.
3: Suction.
1: Of matter.
2: Помогло.
4: Semen.
5: Maggots.
2: За полчаса сожгло. Но в
3: ночной
1: In dungeon.
2: Кто-то рявкнул.

turns me on. Мы летать там на драконе, мы таких, как вы, не встретить. Да, скорее в One Door. Вас то замедлит, то ускорит, excuse me. Boy next door.

0: нам
1: as we can.
0: Строчки и рисовал нам Люберти. Вы улыбались всеми зубами, аж
2: семена
0: текли
2: на long latex glove.

0: твоя.
1: Spanking
0: flash. Кто меня поймет? Твоим
1: как
0: бьет. Я не твое тело, твои движения в Palm Beach белом.
1: You're in my house.

0: словно бой next door.
1: И жалишь fucking deep. Меня ты fucking ass.
2: Твои
1: семена
2: как?

0: suck dick.
1: Сегодня буду много. Удалю все твои
0: гей-вебсайты
1: в моем телефоне. Меня найдут, когда придут
0: boy next door.
1: И первым с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: Будет дик. Наебал.
1: Мастер. Вебсайт. Стоп.
0: Я их купюрок забрал. Самый новый
1: забрал. Do you like my mistake?

0: Мога
1: Dungeon,
0: много в Dungeon, но я тоже все равно не узнал.
1: Много в Dungeon,
0: много в Dungeon, но я

0: Pastel.
1: Sim, man.
2: Знаю я, что можем друг друга.
0: Так, Pastel.
2: Пастель.

0: DJ-парти.
1: Встретиться, проблема трудная.
2: Cool dungeon.
1: Вертится.
3: Ganging up, ganging up.
1: Летит.
4: The semen ass.
1: Сквозь суматоху.
0: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up,
4: my.
1: Звенит январская
0: Санкшен
2: Коминг
1: Супруга
2: Мастер
1: Чарца
2: Данчин
1: И шумят
0: Папа.

0: Stickman, my ass. Fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: гей-парнем. Sex.
1: Нелегко, нелегко.
0: Loop it up, my...
2: Suction.
0: Coming.
1: Пруга.
0: Master. Dungeon.
1: И шумят.
2: Fucking slaves.
1: Не видят люди.
2: Game party.
3: Oh shit.
1: Прокол.

0: это есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно, но в суматохе.
2: Секс.
0: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up.
0: Звенит январская.
3: Suction.
2: Coming.
0: Супруга.
2: Master.
0: Чат за
2: Dungeon.
0: И шумят.
3: Fucking slaves.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы
0: из 100 баксов.
1: Если будут

0: website.
1: Постой и мне найти.
0: JSS.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Парочка. JSS.

Теплым в один ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: big fat cock.
1: Закат нам блеске пламенеет снова
0: фисты.
1: И только
0: бандич
1: в голубых глазах
0: торта как
1: упоительный в России
0: big fat cock.
1: Пускай все сон, пускай любовь
0: dark fantasy.
1: Ну что тебе мои
0: the semen.
1: На том этом свете буду вспоминать я.
2: Billy Harrington.
0: Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big fat cock.

0: пускай любовь Dark Fantasy.
1: Ну что тебе, мои
2: The Seamen
3: Fucking Slaves.
1: На том этом свете буду вспоминать я
4: Billy Harrington.
2: Как
1: упоительны в России
2: Big Bad Cock.
1: Как упоительны в России
2: Big Bad Cock.
1: Как упоительны в России
2: Big Bad Cock.

твоем корабле. Из волосы прямо сейчас, да? Мой нейролеп. Время. Полетим вдвоем мы день. Нам должен остаться только один. Вот мы и любим.

0: sir.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 bucks.
2: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 bucks.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась о любовь на
3: Dungeon Master. Boy next door.
2: Сломалась пополам стрела. Не долетела
0: до.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь.
3: Boy next door.
2: Летели
3: семен
2: тюремной почтой.
3: Fisting
2: сказки.
3: Deep dark fantasy.
2: И в каждой
3: семен
2: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
2: И в каждой
3: семена
2: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь.
3: Boy next door.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь.
3: Boy next door. Oh, I'm fucking coming.
0: Thank you, sir.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
2: Топтали ноги, этап сбегала
3: семена
2: на ночь домой, швырнула Дарья.
3: I come.
2: В сугробы заспотыкался наш уговор. Швырнула Дарья.
3: I come.
2: В сугробы заспотыкался наш уговор. Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь.
3: Boy next door.
2: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь.
3: Boy next door.
4: Okay, maggot, I want to see six hot blows on your PI's hat now.
0: Come on, let's go.
2: Сломалась пополам стрела.
0: Шури-мури.
2: Не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь.
3: Boy next door.
2: Сломалась пополам стрела. Не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь.
3: Boy next door.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
3: Stick your finger in my ass.

0: Подобрался наконец ближе к подъезжаю и случается к пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее мака выливается. А как захочу, то не получается.
0: Бедный Artist. Заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо покупать
1: машину.

0: твоя.
1: Spanking.
0: Flash. Кто меня поймет? Твои.
1: Semen cock.
0: Я не
2: хомбри.
0: Твое тело. Твои движения в бандич белом.
2: You're in my house.
0: Я не отпущу, иди сюда.
3: Get your ass back here.

0: Наша новогодняя
1: гей-парти.
0: МС Билли
1: Харрингтон
0: сделает вам Мэри

0: Я шоколадний. Я ласковый. Я горний. На все 100. Пока здесь рулят МС. Мы вам устроим
1: bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
2: Dungeon Master.
1: Fucking D.
3: Oh, that hurt.
1: Skibidi bit.
4: Suck this off.

0: Сегодня ночью мой старинный ужин горит. Как будто правда бывает перед
1: мой
0: эссенция разливается волшебство. Законы не умещаются в голове. А дальше больше выходит, встают в ряд
1: перформанс артист
0: скульптуры певчих.

Девятый путь до середины валю с ног. Старинный путь. Ну, наконец, внезапно кто-то, стоявший сзади в руках, меня хватает и тянет волоком. Мне говорили все эти дни, дурной спорт. Предупреждали, встретиться.

0: Finger.
1: Play Test Stand Our Dog.
2: Утро кто-то меня разбудит, нальет.
3: Come.
2: Я выпью залпом, как будто это. И кто-то спросит, где пропадаю я. Когда весь город дрожит, она же там. И я сознаюсь, что.

0: Party.
1: Извини.
2: The semen. И не только про... The semen.
1: Это слегка обидно. Надо часто менять.
0: No,
3: Сзади.
1: Нацелю
3: на твой бар.
0: Dungeon Master.
2: Gay party.
0: Stick your finger in my...

0: начал возлобить.
1: Some dick.
0: Ты отличался.
2: Penetration.
3: Billy Harrington.
0: Не сочти за.
1: Swallow. Dick.
2: My ass.
0: Дрожит.
3: Spanking.
0: Такой, вот так он.
2: Fisting.
3: Ass. Billy Harrington.
0: И никуда не убежит. Никакой, а как он.
1: Swallow.
2: Come.
3: Billy Harrington.
0: И...
2: Fucking dungeon.

0: никогда.
1: Do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex.
0: И бьется против
1: penetration.
2: Billy Harrington.
0: И против
2: Billy Harrington.
1: Penetration.
0: Кто победит, идет
1: 300
0: век.
1: Fisting
0: anal человек. Но все спокойны, если мирный
2: Billy Harrington
0: контролирует
1: coming my ass
0: горит от
2: spanking
0: такой вот так он
1: fisting
2: ass Billy Harrington
0: и никуда не улетит никакой а как он
1: swallow
0: come
2: Billy Harrington
1: и fucking

0: Бельодом.
1: Гачи-мучи.
2: Походу хватит.
3: Master. Bondi sex party.
2: Расхаживать.
3: Let's dick.
2: По хате, в халате. Хватит.
3: Закак.
2: И на выходных.
3: Fisting.
2: Anal. Дай отдохнуть. Харе.
3: Swallow.
2: Плюхи. В воздухе запахло.
4: The semen.
2: Пуховик с верхом. Минимум.
3: Spanking.
4: Domino.
2: В Орехово. На двоих под.
4: Maggot.
3: Penetration.
2: Да и люхи.
3: 100 bucks.
2: Сверху. Проехали. Без доспехов. Похоронили некоторых. Страх со.
3: Spanking.

Я заменил тебе и наступанок. Я перекрыл тебе Это открыто с обеих сторон, только мы из нее не уйдем, это камера. Наш будущий door. Ведь оно все серьезно. Я в твоей муточке паразит. Словно нейротоксин.

0: просто фингер. Покрылись обилием трещины, высосав семена друг друга от сильных увечий. С тобой в этой позе
1: sick finger.
0: Навечно разобьем что стоит на столе. Мы с тобой
1: do anal.
0: На бедном стекле обольемся
1: the semen.
0: Потом
1: lube it up.
0: Это все для того, чтобы было теплее.
1: Fucking ass.
0: Муточ, паразит.
1: Fucking coming anal.
0: Словно не радость.
1: Семена.
2: Get out of there.

0: Я куплю тебе у пруда
1: Horny Dungeon.
0: И тебя приведу в этот собственный заведу
2: Fucking Slash
0: и с тобой
1: Boy.
0: И с
1: Stick finger in ass.

0: твое приведу. А пока не
1: дерьмо,
0: не процесс и не
2: сакшен,
0: чтобы мог я за ручку тебя
3: fisting ass.
0: Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять
3: latex gloves.

0: снега приведу. Мало шансов у нас, но мужик барабанщик, что кидает
1: Майкл,
0: управляя
1: гей-секс.

следующая причина, по которой вас отправили сюда. Это для того, чтобы провести... Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели... Изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать. Если они...

0: Ну не важно, я просто жду, когда уже они тебя. You
1: ain't no. Знаешь, когда меня развяжут, я выкурю 5 в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по вальяжно.

0: верно, верно.
1: Да они, они все думают, что ты... Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом... Надо выбираться отсюда. Я там...

0: Fuck you.
1: Fuck you, Leatherhead. Come on, let's go.
2: Six hot loads.
3: Безделушки мы подают.
2: My car.
3: Безделушки, но только ты не называй меня.
2: Full master.
3: Ты пойми, я просто коллекционирую.
2: The semen.
3: И что?
2: Fisting.
3: My
2: ass.
3: Миллиарды.
2: Fuck.
3: Несколько времени.
2: Suck cocks.

0: Party and anal.
1: Fucking coming.
2: И как не
3: просить
2: про себя, но ты попробуешь.
0: Fuck.
2: И в глаза скажи
0: Suck dick. Spanking.
2: И важно только, что сохранила бы мать.
0: Ass.
2: Но однажды позабудете
1: That cock.
2: Твой тот, с которым
1: Coming.
2: Распадается на
3: Semen.
1: Hot load.

0: Gang enough.
1: Gang.
2: Бой.
3: Как не смотри, таков, что такого мешка.
2: The semen.
3: Не видел Мариенков, это десятеро, спаси.
0: What the hell?
3: Кое-как стоит жить, хотя бы ради.
2: Hey, no.
0: This thing.
3: Хотя бы ради.
2: Semen.
3: Но розовый.
2: Bad cock.
3: Воздух.
0: Sick hot look.
3: И окажется,
2: do anal.
3: Опять я как не просишь.
2: Suck some dick.
0: Suction.
2: Bad cock.
3: Клейка пластырь. Ступню хрустальной туфелькой. Хоть и было проще скрыть.
2: Dicks.
3: И между нами, говоря, мы будем съедены как
2: семена.
3: В конце концов, еще не знаю, стал бы кем.
0: Boy next door.
3: Найдет себя внутри сказаний и легенд. И
0: секс.
3: Я потащу под косу его. Если будет хоть одно неподлежащее сказуемо.
2: Bad cop.
3: Я рисую между
2: some dick.